0: где же... Они что, так здесь и остались? Люди.
1: А кто их знает? Помню только, как они грузились у нас на станции, чтобы идти сюда, в зону. Я еще мальчишкой был. Тогда все думали, что нас кто-то завоевать хочет. Умники. Давайте выйдем.

0: Вот там и есть ваша комната. Нам туда.
1: Что же, цену набивали? Это же рукой подать.
0: Да, но рука должна быть очень длинной. У нас такой нет.